стали мы не правы, не хватай меня, закрыли я эту тему, мы закрыли, мы вышли покурить на 17 лет, вернулись домой, место дома зима, мы вышли покурить на 17 зим, вернулись домой, место дома жара,

приходили в дом, когда мама не была, и уводили меня в подвал. Там было очень темно, красные стены и пол весь в грязи. А они надевали такие балахоны, красные с черным, и пели. Нет, вернее, что-то мычали. Потом они связывали меня и сестру. Эти мужчины и женщины, они заставляли нас делать всякие гадости. Называли меня производительницей.

0: Мы выползли из катакомб портуария. Мой внутренний бестиарий разорвет тебя сотни кинжалов. Тварь, развалины тысячи храмов навсегда во мне полыхают. Пока ты управляешь крупной компанией, я выкрал твоих детей из гимназии, использовал их кости для ритуала. В темноте подвала я призывал ветер из бездны и заклинал время разрушать города. Когда я распечатал последние адские врата, пока ты меня искал, используя системные рычаги, я спокойно плоть плоти твоей делил на куски. Моя валюта — это кровь твоих дочерей. Великий змей запустил цепь катастроф и смертей, и вы найдете спасение в секунде последней, когда нас всех будет крутить огненное колесо обозрения. Я модный чернокнижник, избранный темными силами. Латентная кома и дуэт сила.
1: Давай резать людей и хранить их

исследовать оккультные науки и проводить обряды. Таким обрядам обычно ребята рады, но рада Всевышняя смотрит на это отрицательно. Но мы милые все и будем тыкать на них пальцем указательным, ехидно посмеиваясь при этом. Трупы классно портятся, особенно летом. Пошлем нахуй саморазвитие. Наш самурай Витя разделывает очередное тело. Трупный запах попадает в атмосферу, и мы насладимся, пока частички этого не развеет какой-нибудь ветер. Возможно, ветер перемен изменит нашу жизнь, и мы научимся думать правильно. Познаем мораль, суть мироздания, но пока мы в абстракции астральной.

Let's drive love. Drop me to.

Don't lose control. Never lose control.

пасмурный день, я распеваю, смотрю на цветок. Одинокая роза в вазе лепестки свои растеряла. Дымком очага попахивает, от чашки цежу кипяток. На зимовке в хижине горной раскочегарю нехитрый хип-хоп. Несколько скромных цветов прикуплю в новогоднюю ночь. Достаточно дома тепло, чтоб созерцать причудливый дождь. Первый зимний дождь, в сердце моем надолго останется он. Останется он теплым, холодным. Затерялись в снегах все дороги родного края. Весь у очага, он неистребимый, первозданный земли запах. Пору зимних дождей впервые образовалось ночное затишье. Ночное затишье. Зима приходит, и каждый денечек становится новогодним. Зима приходит, и каждый денечек становится новогодним. Зима приходит, и каждый денечек становится новогодним. Сквозь прозрачные створки сияет зимнее солнце. Чистый белый покров земли, а над снежным полем зимнее небо. Прозрачный воздух холодный, лиловый, бледный. Тропинка горная, заметки в хижине. Ветер гуляет источником движимый. Много зимнего снега, снег ложится на снег, который уже лег на снег. Все это в

Рано утро прапорщик, козел ебаный, пидор, проснулся, а руки протянул, от такой картины ужаснулся. Руки протянул, к груди прижался, тут удар, и прапор окопался. Ай ты, сука, не прощу профура. Утянулся, потянулся фуфел за фигуру, выстрелил в девчонку.

0: говорила, что любила, а сама...
1: А сама и не любила никогда.
2: Над рекою расстилается туман. Никогда!

беду. Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго, что ж

Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой, встречи ненадолго. Только снова поднимает нас зарей и уводит за собой.

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

Учерпнул ведерком из колодца души. Готовим миско, и я протушил, чтоб было приятней с тарелки жевать. А это Айваныч, зови свою мать к нашей пляске присоединиться. Она не обломается, а также сестрицу.

Даже колется в уженью, ножкой топнул кудрявый Жозе. Я отказался делать запись в гараже. Антифашисты не дают проходку, зато мы подправили твои чиксы походку.

0: stays rock solid.
1: Left way, right way.

комната, обшарпанный дом. Пятиэтажка, ларек за углом. Мать-одиночка с соседями пьет. Бабушка внучеку песни поет. Ночь за окном, засыпаемый внучок. По лесу бродит серый волчок. Крыши домов дрожат под тяжестью.

замок засыпаем и в ночок. Дядька тебя посадит в мешок и несет за леса и моря. Вся твоя жизнь будет прожита зря. Знаешь, я тоже была молодой, да ковыляла до жизни такой.

доносы, злоба и страх в казенных домах и очередях. Твое беззаботное детство пройдет, пуская слюну, взрослый мир тебя ждет. Ждет мясорубка и бедчереда, где за бедою снова беда.

амфетамин, димедрол, кодеин. Старость пришла, энтропия растет. Новый инсульт ты ничто не спасет. Будешь распят на кресте нищеты. Судьбой ничего не подделаешь ты. Дом престарел, ты снова попал. Кафелем морга грядущий финал. Мальчик хотел, чтобы включили свет. Думал, слушая старческий бред. Стану большим, тоже водки напьюсь. Я никого не боюсь, никого не боюсь.

Вы чё, блядь? Всем на репит, нахуй, щенки, блядь. Ротовой полостью пробую её плаценту. Государственные налоги, завышенные проценты. Хохлядский акцент. Боец укусил вену, будто муха ЦЦ. Сдал бутылки в стекле, получил заслуженную оценку. Аликай под бутератом молится сатане в церкви. Прямую кишку поразил бычий цепь.

Ставший корень похож на рога оленя, половые губы заползли плесенью. Я хуй, когда встану с вами вровень, заросшие жиром тюлени. Надень губами гондон на мое полено, очко у баб это слабое звено. Кидаю на гепатитную кишку хмурое зерно. Буду расширять целку киском, даже если там заражено или плохо пахнет.

0: смехом потряхивая. Этим куплетом я изнасиловал головы ваших щелей, щенята, нахуй. Щенята, блядь. А.
1: Ты попробуй, тебе будет приятно. Слюни ватные, ужаль меня, иголка. Спаси меня, мама, храни, боже. Залупы, творожок, случайный прохожий. Венерологический нарыв на коже. Сученные склонили плечи. Два куба влияют на речь. И вне вечности на велосипеде в пиджаке клетчатом на двух конечностях ставил меня салутановой мулькой. Порно-мультики в киргизском ауле. Мы долго дули и хуй чего выдули. Хуй чего выдумали. Как костыли для инвалидов, приятная на ощупь вагина. Пиздюлина от часов, у нас однополый брак, мы кастраты. И вот уже бублики нихуй навкатывают. Бля, буду я в таком ахуе, ахуе.

Сон мне снится, вот тяна, гроб среди квартир на мои похорона. Съехались вампиры, стали речи говорить. Все про долголетие, кровь сосать решили погодить. Вкусное на третье, в гроб вогнали кое-как. А самый сильный вурдалак все втискивал и всовывал. И плотно утрамбовывал, сопел с натуги сплевывал. И желтый клык высовывал. Очень бойкий уперек, стукнул по колену, подогнал и под шумок, надкусил мне вену, а умудренный кровосос встал у изголовья и очень вдохновенно произнес речь про полнокровие и почетный караул. Для приличия всплакнул, но я чую взглядом серию на сонную мою артерию, а если кто пронзит артерию, мне эта сна грозит потерей. Да вы погодите, спрячьте крюк. Да куда ж, черт вы, ведь я ж слышу все вокруг. Значит, я не мертвый, яду капнули в вино. Ну, а мы набросились, а поить меня хотели, но, а простоволосились, а тот, кто взял...

кровожадного пия. Высунули жалы, и крапиночка моя потекла в бокалы. Да вы погодите, сам налью. Да знаю, знаю, вкусная. Ну, нате, пейте кровь мою, кровососы гнусные. А самый мышцы не напряг и не попытался сжать кулак. Потому что кто не напрягается, тот никогда не просыпается, тот много меньше подвергается и много дольше сохраняется. Вот мурашки по спине смертные крадутся, а всего делов-то мне было что проснуться. Что сказать, чего боюсь, а сновидения тянутся до того, что я проснусь, а они останутся до того, что я проснусь.

0: коллег, которые не ведают, что сами накликали на свои головы судные дни. Хотя я, наверное, такой же, как они, повержены лучами черного солнца, которое взошло в процессе человеческого уродства. Смерть придет на эти земли оптом, так говорил когда-то пророк. Если ты, конечно, еще не сдох от водки и от прочих пороков, запусти в себе радикальный дубль, и когда-нибудь доброе утро наступит.
1: Я жду, когда животные начнут мстить, когда крысы будут грызть моя плоть в ночи, когда стая бешеных лисиц лишит тебя яиц, а степные волки перестанут выть тщетность, когда видимый мир отлетит щепкой, и чтобы добиться прощения, мы принесем себя в жертву, воспевая субъективный бред, коверкая речь. Игра не стоит свеч, если кайфуешь во тьме, на вертеле в чуждой тебе шкуре, требуха никого не интересует, падальщики потирают ручки в предвкушении тухлого миска, как мухи, и маска слетела с лица признанной шлюхи. Не время оголять свой стыд, реагировать на животный позыв, если все уже давно в курсах, что ты паразит. Беги давай, сахарок просыпан, из-под полов уже лязгают зубами крысы, и лисицы догоняют тебя на аллеях.

0: Сегодня совесть кристально чистая, вместо вся жизнь по-свински. Закончите выстрел в Тбилиси, похороните под парой осин. Напишите, мутило подавился презервативом. Воровство, рвот и мой порог. В общем-то, но не сегодня. Сегодня я прикован к кровати. Эритроциты брызнули в кровь, остались в прошлом. Вовремя убрал пару мыслей с пуском курка, пару капель принцы, вены стекают. По окружности обнажая зрачки, суженные коготками кошачьей причинности. Чинно все, чай, торт, почки наружу. Кружимся в вальсе, истерично ломаем комедию. В антракт стакан мочи на ужин. Сушим и захлебнемся курсом природоведения. Ведьмы оскалили рожи, гремят трухлявыми зубами. Воет крыса, танцует слепой инвалид из Зимбабве. Зимние и ночью проткнули уши, мне доверительно шепчут вкрадчивые сказки. Мягким касанием лапок пауков обещают заботу от государства. Дарственность на жизнь, лечение от свинофилии. Я стану нормальным.
1: Измерь периметр области паховой. Я пахну пуховистом. Меня наполняют только глисты. И этот коп от Little Mister'а отлил по-быстрому. Я мажу веки ментолом, чтобы не дрочить ночами свои письки. Лежу киски по-свински, как скин. Скинь мне песню на стену, на стена. На слёне трахнули с лёту лётчики. Лёгкое обмочил в обочине. Мы оба отчимы друг другу. Читаем отчи наши, когда пляшем драм-н-бейс. И я у неё драл с груди пи***.

0: крыс под Pink Floyd. Цени мое зубодробительное флоу.
1: Каждый утверждает, что он бог андеграунда, но лишь до 10 часов, потом запрещает мама. 12-летние браты системы смотрят втайне, как девушки давятся спермой. Герои в интернете, дрочеры в жизни, ведут себя по-свински. Ребята, я за ЗОЖ, но и Пашу Вискарь. Учись говорить за себя, борись с государством в социальных сетях. Путин по IP тебя, сука, вычислит, но не сам. Кто ничего не делает, у того много посредников, встал посередине коридора. Узбекская краса насосала на авто, сняли про это короткометражку. Посмотри, как вкусно пьет хачьё из фляжки. Привет Юрию Жиркову,
2: полуночное безумие.
3: Сочные портки, свои трусы засранные в стиралку закинь, а то их нюхает Антонин Кинский. Без рабочего холодильника заплесневело пиво клинское. В клинике пьют клитером виски, рыгнул по-свински. Это две единственные вести про твоих близких родственников. На газоне два бомжа за дресню дерутся, чтобы стать ее собственником.
2: От этих трусов вся жопа спрела,
3: и гной растекается цвета желто-белого. В туалете подрочил на деловую колбасу, алсу перед боркой в лесу пасует. Ведь весь ее шмон из дермантина, к моему анусу примкнул корнишон от вида Гиннера. Он в книге Гиннесса или в бутылке пива. У тебя понос от варенья сливового, я угощаю тебя крепительным. Действительно ли я кончил в трансе и теперь прилипаю к сланцам? Я поменял их на Mitsubishi Lancer. У ее хозяина постоянно отрыжка. Смотри, какой, блять, пролетел красивый стрижек.
4: Сделаем интимную стрижку на пару.
5: Интимная стрижка на рижской, при парижской власти парлик тонкий и толстые карлики. На велике орленок сидит мертвый ребенок,
6: и последствия пускает слюни на сало.
5: Сальные руки трогают перхотные волосы и слышат в ответ возгласы. В Сызрани сранья цветет конопля. Мини-муж купил супердыню и уронил ее на плесневелый пол. Исполняю на пись-пись-письки соло. Съел на беременность теста или тесто. Диджей Тиеста заебашу пару сетов в животе. Игуаровый король отыграл свою роль. Взяли сквозь волосню анальный мазок. Теперь я герб города
2: Мазок
5: и наигрываю в голове лунную сонату. В санатории лежит труп
2: на сырого Мурата.
5: Вместо ноги Мурена понос с остатками стены. Запиваю напитком трофи. Просто я
2: дистрофик.
7: Лишний пердеж поссал на мочалку, сторчался конкретно, чавкает беззубый карлик. Перелом пятого позвонка, имплантантом служит собачий нос. Атос, портос и арамис с анальными трещинами. На шпагах мужских помешанные, порно с подвешиванием. Смегму тебе в кефир подмешиваю. Въебался на газели в хачевскую лавку с фруктами. Под герой укутанный, мутно помню Медведева и Путина.
8: Андеграунд по весмыслях, в тосе играя на гуслях по венам. Сам оттуда, наверное, противоречим стрелки налево. Запиваем горечь от первого и на башню. Слаженно руки в саже у абсолютно.

0: По-свински это все рэп, блять.
1: Это все рэп.
2: Пачкаем лиски своей хуетой безлява. Это не на зону малява, а твои руки костлявые. На районе люди летают под скоростью. Человек кот дрозд. Мой недорэп не прост, мой недорэп не по ГОСТу. Поем не за капусту, Гитлер капут. Я чувствую хуем твою дерзость. Сломайте мне кости, у меня волосатые ноги. Я татарин немного, но вы меня простите. Я погонь, что лезет в уши через мозги. Я понюхал твои носки, то бишь поступил по-свински.
3: Песни пасты насвистывал,
2: скидывая говно в унитаз, совершая намаз, по-быстрому уезжаем отсюда на КамАЗе. И это только первая фаза развития болезни.

себя по-свински. Суматошный город, нервы в тиски. Звук ебаного будильника. Я хочу, чтобы она нежно будила меня. Если не будет места на диске, не смогу писаться. На это тоже похуй, тем, но все же хочу. По-свински со свистом, стак пляшешь лезгинку ты. Я на рэп высморкался, это не Отто фон Бисмарк. Как котель с выстрелом, вот тебе куплетик убийственный. Как спидуля быстрый, но как пидоры мерзкий. Естественно, после прослушивания мозгу пиздец. И до дрожи костей, вспоминая моменты из детства. Из детства или ответчик, неважно, пидорить тебя может каждый опашник. Ешь мясо.

И пускай комиссар не скрывает про ужасную нашу судьбу, ведь теперь полотряда я знаю –

настройка прошла. Листья ясеня падают с колена, на прощание мы хором взгрустнем. И, конечно, ядрена Матрена, это

Респект парням на сцене, что они поддерживают этот огонь, и он до сих пор горит. Есть предложение, давайте реализуем этот поэтический образ. Вы понимаете, что такое стена смерти? Стена смерти! Для нас просто привычное дело, я понимаю, немного лезу со своим уставом в чужой монастырь, но очень хочется это сделать. Вот парни, которые там, в этом круге, наверное, понимают, кто у вас разруливает движуху. Надо разойтись пошире, пошире, пошире, и потом на припев, естественно, мы ломанемся, вы ломанете друг на друга. Давайте еще шире, чтобы прочувствовать и воздать должное Анатолию Крупнову, который воспел этот образ и как хороший ученый сам на себе испытал эту вакцину и разбился о стену. Ну что, как там, готовы? Погнали!

стекло свое храня. Давно другие жили в нем, а он все ждал меня.

Mm-hmm.

В небе спят спокойные жар-птицы. Спит сурок в комфорте ковыля. Конница промчалась вдоль столицы, жажду самогоном утоля. Был привал в плантации капустной. Где-то за рекой урчал туман. Юному махновцу было грустно. Расскажи, что делать, атаман. Атаман пошевелил плечами, цыкнул зубом, словно он вампир. Мол, есть у нас в отряде англичанин. Мы его зовем месье Шекспир. Он приехал к нам из Альбиона, чтоб богатым выпустить кишки. Сразу выпил флягу самогона и про это сочинил стишки. Нас не любят толстовцы и последователи Ганди, но, дарлинг, мы просто Шекспиры в махновской банде. Дарлинг, мы просто Шекспиры в махновской банде. Юному бойцу запали в душу золотые звонкие слова. Вышел в поле, грусть свою нарушив. В поле закружилась голова. Сколько можно жить, все время хныча, словно пес морской, все время выть. Если встретил, скажем, Беатриче, это значит, так тому и быть. Женственность легка и идеальна. Женственность летит сквозь времена. А если встречу Свету или Таню, прогоню, зачем она нужна? Ведь жизнь это не всегда чаепитие на веранде. Дарлинг, мы просто Шекспиры в махновской банде. Дарлинг, мы просто Шекспиры в махновской банде. А потом шел бой у переправы за ручей, что до сих пор не ей. И, к несчастью, красных комиссаров оказалось двое больше сволочей. Выстрел красноармейца Яшки Герца очень часто попадает в цель.

он прошептал, он прошептал: белый свет и бамбуковые побеги тибетской панде. Радость моя, мы Шекспиры в махновской банде. Радость моя, мы Шекспиры в махновской банде. В небе спят спокойные шарпицы, спит сурок в комфорте ковыля. Конница промчалась вдоль столицы, и так далее, и так далее, и так далее.

Sasha, ты готов? А сейчас Александр Репьев, а после главный виновник торжества. Если это можно таким словом назвать.

А теперь большой-большой звук, ликвидирующий крышу всему, что вокруг. Забудьте страданий всяческих мук, слово бакалавру естественных наук.

как в покинутом городе, считали мы деньги с тобой. В стране, обреченной на самопоедание, самоупокоение, самопропивание, как зарплату с тобой получали мы, хохоча и рыдая. В городе, приговоренном к высшей мере безнаказанности, как среди светофоров, дождей, магазинов, с тобой делили мы деньги, честно заработанные, в переполненной гонорарами пустоте.

тот голос родной. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. То, что я видел когда-то во сне, гости навстречу везет. Вот сходни переброшенный хлынул поток, пассажиры, матросы, вопросы, ответы, улыбки. И вот личико прелестное, словно цветок, расцветает между ними большими глазами блестя.

Людям во всех уголках земного шара жизнь представляется очень сложной. Большинство из нас время от времени ощущают тревогу. Большинство из нас время от времени бывают подавлены. Мы хотим это изменить. И во многих случаях таких перемен можно достичь.

Футуризм, взял плюшку, покурил, тебя плющит, крапали, дайте мне ручку, чистый лист, этот прущий, русский футуризм, взял плюшку, покурил, тебя плющит, крапали,

что смысл в самом движении из прошлого в грядущее. А в этом тире ты мишень, брат, задуй мне плюшку еще. Дайте мне ручку, чистый лист, этот прущий русский футуризм. Взял плюшку, покурил, тебя плющит, краполи. Дайте мне ручку, чистый лист, этот прущий русский футуризм. Взял плюшку, покурил, тебя плющит, краполи. Дайте мне ручку, чистый лист, этот прущий русский футуризм. Взял плюшку, покурил, тебя плющит, краполи.

Долетную. Я сам решаю, что надо, кому, и я сам себе все сделал. Я сам решаю, что надо, кому, и я сам себе все сделал.

Я сам решаю, что надо кому, и я сам себе все сделал. Я сам решаю, что надо кому, и я сам себе все сделал. И коктейли носили красный коктейль, зеленый коктейль мне несли, и синий коктейль, и потом еще маленькое блюдечко. И бы чтобы душ у меня был прям на голове, специально вырос душ и поливал меня. Машинки японские были, они чистили мне ноги, как эти, которые обувные дела делают за деньги, сидят там на корточках

30 секунд. Я сам решаю, что надо кому, и я сам себе все сделал. И сам себе я сделал, такие у меня были мужики. Я сам решаю, что надо кому, и я сам себе все сделал. И сам себе я сделал, такие у меня были. Я сам решаю, что надо кому, и я сам себе все сделал. И сам себе.

Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь

0: Да.
1: Больше не греши.
0: Некуда. Только у меня сейчас голос, все, я, видимо, последний. Некуда в тоске себя занять. Надо на кого-нибудь подснять. В общем-то на улицу пошел. Бабулу под лазою нашел.

Муж пришел с работы злой, как тать. Бросился любовника искать. Шарил по любовнику везде. Даже в человеческой тут нарочно пропускает. Под столом любовника нашел. Вытащил беднягу за хохол. А потом оставил без пляши. То-то, сучка, больше не греши.

0: Зверь взревелый спрыгнул на жида. Думали, пришла его звезда, но животный мягконько осел и по-человечески пропел. Больше не греши, гробника чужого не произнеси матерное слово и не вожелай жены брата твоего. Когда по базару шел юнец, видит на прилавке огурец, спиздил потихоньку, надкусил. Тут противный мент его схватил. Сволочь, блядь, пришел тебе пиздец. Быра ложь на место, огурец. Но при слове, блядь, язык мента вывалился нахуй изо рта и сверху. Больше не грыщи, да, дробный хап чужого, не произнеси матерное слово и не пожелай, слышь ты, брата твоего. Сколько лет живу, столько грешу, может быть, что раньше, чем дышу. Хуля, делать нехуй, друзья, без греха же жить совсем нельзя. Кто-то достает себя постом, кто-то машет весело хвостом. Я же все пою в ночной тиши, песенку про больше не греши.
1: Сколь
0: лет живу, да.
1: Дорогой товарищ.
0: Средство есть полезное для всех. Ежели кто какой заделал грех,

Эта песня пережита мною. Это самая любимая песня. Я посвящаю ее. Мне приходится повторяться, но меня так встретили здесь очень хорошо, поэтому для Жоры еще раз одна песня, которая мной

взгрустнешь по неволе. Сердце забьется, что птица в груди. Вспомнишь о воле, взгрустнешь по неволе.

чуть улыбнешься и тронешься в будешь бродить по российским просторам.

Тихи. Лежит хомяк. На нем хомяк. Хуяк, хуяк. Еще хомяк.

0: чего бы я так и не понял, это что, мороженое, что ли? Ну тогда давайте вместе с вами покушаем где-нибудь на аллейке с малиновым сиропом.
1: Я разносчица трихомонадоза, я разносчица трихомонадоза.
0: Трихомонадоз, это что такое? Я что-то не понимаю. А, это что-то неприятное. У меня, знаете, такая неприятность уже была. На Ставрополе, когда у меня с комбайна соляру слили.
2: Yes.

Звездно февраль начинался, звездная тихая ночь. С железной двери оторвался, с табличкой насосный скотч. Ветер шумит на складе, песни двух грустных нот. Бедным родственникам на Хенграде притулился.

по ветру стелилась ядовитая серая гарь, а за печкой ее притаилась мохнатая злобная тварь. В будку теплую пес не заходит, в цех соседний уходит спать, ведь он видел, как тварь эта бродит и в окошке смотрит опять.

текила, но слесарь чинить не идет. Завод пожирает рабсилу, тварь пожирает завод.

комната, обшарпанный дом. Пятиэтажка, ларек за углом. Мать-одиночка с соседями пьет. Бабушка внучеку песни поет. Ночь за окном, засыпаемый внучок. По лесу бродит серый волчок. Крыши домов дрожат под тяжестью дней. Смерть на дворе,

крючок. Дядька тебя посадит в мешок и несет за леса и моря. Вся твоя жизнь будет прожита зря. Знаешь, я тоже была молодой, доковыляла до жизни такой.

доносы, злоба и страх в казенных домах и очередях. Твое беззаботное детство пройдет, пуская слюну, взрослый мир тебя ждет. Ждет мясорубка и бед череда, где за бедою снова беда.

амфетамин, димедрол, кодеин. Старость пришла, энтропия растет. Новый инсульт ты ничто не спасет. Будешь распят на кресте нищеты. Судьбой ничего не подделаешь ты. Дом престарел, ты снова попал. Капель морга, грядущий финал. Мальчик хотел, чтобы включили свет. Думал, слушая старческий бред. Стану большим, тоже водки напьюсь. Я никого не боюсь, никого не боюсь.

0: А сейчас слово предоставляется председателю совета дружины Бедаковой Маше.
1: Так, блядь! Хочу взад много! Чтобы было много, блядь! А потом, блядь, жопу нахуй! А потом кончить, блядь, в рот. Как я люблю, блядь. Вот я люблю, я, блядь, вот как смотрю, блядь, ну, по видеомагнитофону, блядь. Я как-то там ебутся, блядь. Я хочу, блядь, багато-багато. Ой, блядь, это ж по видеомагнитофону. А кто ж, блядь, мене выебе? Коли це буде, блядь? Ой, блядь. Один, блядь, мне рассказывал, блядь, это пиздец, нахуй. Говорит, 28 диаметров, блядь. 28, блядь, в ширину и в длину. Я охуела. Юра, блядь, зовут. Играет, поет, блядь, на гитаре, блядь. Такие там песни напевает, что це, блядь, вообще. Ну, как вам сказать, блядь. Потом он меня потащил вроде как трахнуться, блядь. А я, нахуй, попробовала через порточки, блядь. Так нихуя-то. Там, блядь, какой там 28, там все, наверное, 78, никакой диаметр, а миллиметры, блядь, там его и не найдешь, наверное, такой пшиш, что там не член, а три яйца, блядь, вот три яйца и пиздец, блядь, вместо хуя, блядь, еще одно яйцо, вот такое, блядь, впечатление. Ну да, был у меня, короче, еще один ёбр, блядь, надомник, блядь. Ага, кончала так. Ну, по 8, по 10 раз иногда. Иногда по 15 раз. Ну, когда как, короче. Строчил, блядь, как швейная машинка, нахуй, блядь. Не ебало, строчил, блядь. Такое впечатление, блядь, что я не знаю. Ему, блядь, вот заведи, блядь, ему программу, и он, блядь, ебет себе и ебет, и ему похуй, блядь, мороз. А мне-то ебаться хочется. А мне-то хочется, блядь, хорошо, чтобы было. Вот чтобы и сзади, блядь, и сверху, блядь, и раком, блядь, и... А потом, чтобы еще в рот, блядь, а нихуя, блядь. А он, блядь, как швейная машинка, вот только сверху, блядь, ему пода... Я хочу много, много, чтобы было, чтобы сзади много, сверху много, и вообще много. Горбачев тут закрыл все лапки, все винные магазины, блядь. Все точки, блядь, на которых можно было просто, блядь, наживаться, напиваться, нахуяриваться и тому подобное. Это ты, типа, короче, товарищи говоря, Горбачев это хуйня, блядь, хуйня. Это партия ебаная, я бы, блядь, стреляла бы всех этих сусловых, уюсловых, блядь, и взад и вперед, нахуй, блядь. Ебала бы их, блядь, я хочу, блядь, за границу, блядь. Где люди живут по-нормальному, нахуй, и не страдают, блядь, по этому вонючему портвейну, блядь, или яблочному, блядь. А мне похуй, что пить, портвейн, блядь, или там коньяк, блядь. Могу там с мужчинами выпить коньячку, блядь, когда меня кто-то там на шару, блядь, пустит, ну, это не важно, блядь. И вообще, Хрущев сказал, блядь, в свое время, «Вы знаете, товарищи, в 82-м году, в 1982 году, у нас будет в советской стране, значит, коммунизм, блядь. И вообще, мы всех догоним и перегоним». Ну, это было в Англии. Потом он снял, значит, на трибуне свой ботиночек, блядь, и начал стучать по столу. «Я вам, блядь!» Покажу, блядь, нахуй еще Кускину мать. Потом, кстати, мы задавали вопросики. Слушайте, товарищ Хрущев, а что такое, значит, Кускина мать? И кто такой Кускин, блядь?

Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя. Что-то огромное, огромное. Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, это вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность.

Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя. Что-то огромное, огромное. Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, это вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Почем знать, может быть, это и есть справедливое. И знаете, я бы так непременно нарочно сделал,

значит, он дошел до точки кипения, превращения в пар. Я сегодня встал рано, я оделся в белое, чистое, как тот скрипучий снег. Я задумал огромное грязное дело, закат солнца вручную.

свою ближнему пуля. Ни воробей и ни слова вылетит сразу, почувствуешь разницу. Победа будет под нами, победа окажется полной. На ощупь я не люблю лежать на спине. Пусть меня похоронят калачиком.

выверну тебя наизнанку. Хей-хоп, хей-хоп, хей-хоп, в лесу раздается оргазм дровосека. Работа руками на свежем воздухе здоровой.

усыпить себя радио активным эфиром. Город пустил на подушку слюни, тут-то я и выйду на сцену. Пора собираться, пора отключать телефон и газ, пока никто не успел вмешаться в мое огромное грязное дело.

не будет солнца, пусть никогда не будет неба, пусть никогда не будет мамы, пусть никогда не будет меня, пусть никогда не будет солнца, пусть никогда не будет неба, пусть никогда не будет мамы, пусть никогда не будет меня. Никогда не будет мамы, пусть никогда.

Отпусти, пойду, за углом мой дом, где все ждут, не спят, где открыта дверь, где в окно глядят и на шум бегут. На простом столе лампа теплится, отпусти, пора, ждет печаль, сидит в печку щепочку, бросит, склонится, вскинет голову, ветер прошумел, трунет бороду, глянет в сторону, отпусти, прошу. До угла верста пробежать в ночи, не запутаться. У ворот печаль станет сгорбленным старичком седым, да понурится. Отпусти, молю, печка топится, уголек упал на дощатый пол. Опрокинулась лампа яркая, занялась огнем занавесочка. Отпусти скорей, дом в огне стоит, бревна рушится, искры сыплются, а печаль бредет, чает встретиться всем прохожим, глаза заглядывает. Отпусти меня, побегу туда, он в дыму идет, задыхается, пепел по ветру подымается, да в глаза летит воспаленное. Отпусти, злодей, что ж ты делаешь? Подвернулась нога на камушке, нету сил встать, чем дышать ему. Полечу стрелой, может, выживет. Отпусти, хорошо теперь больше не.

Все разложено по всем полочкам. Хорошо, теперь больше не

Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла.

подругу мою. Это вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерти не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она скрутится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.

Вот вы говорили тут о смысле нашего жизни, бескорыстности искусства. Вот, скажем, музыка. Она и с действительностью-то менее всего связана. Вернее, если и связана, то безыдейно, механически, пустым звуком, без ассоциаций. И тем не менее, музыка каким-то чудом проникает в самую душу. Что же резонирует у нас в ответ на приведенный гармонией шум и превращает его для нас в источник высокого наслаждения и объединяет, и потрясает? Для чего все это нужно? И главное, кому? Вы ответите никому и ни для чего так, бескорыстно. Да нет. Вряд ли. Ведь все в конечном счете имеет свой смысл. И смысл, и причину.

Ходят на свет сквозь цементные зубы, крутым кипятком, горячей слюной, улыбкой здоровой, нахальной грубой, сухим табачком, добарным молочком, хуевой тарелкой перлового супа. Выходят в колючее обличье моем и катятся нахуй, усталость и стука. Огненный танец коленных часов, сладкая дрожь кистью

the seeds that no one thought would grow.

Вот скажем, музыка. Она и с действительностью-то менее всего связана. Вернее, если и связано, то безыдейно, механически, пустым звуком, без ассоциаций. И тем не менее, музыка каким-то чудом проникает в самую душу. Что же резонирует у нас в ответ на приведенный к гармонии шум? И превращает его для нас в источник высокого наслаждения и объединяет, и потрясает. Для чего все это нужно? И главное, кому?

懐かしの大阪。Действительно, это менее всего связано. Вернее, если и связано, то безидейно, механически, пустым звуком, без ассоциаций. И тем не менее, музыка каким-то чудом проникает в самую душу. Что же резонирует у нас в ответ на приведенный к гармонии шум и превращает его для нас в источник высокого наслаждения и объединяет, и потрясает? Для чего все это нужно? И главное, кому?

внимание. Для вашей безопасности при входе на остановочные пункты МЦК организован входной контроль и обследование физических.

воскресенье, брат. Я тебе позже хочу попросить прощения, сказать ты мне, брат, обида не держи.

это азы русские, православные, да? Это прошенное воскресенье, брат, я тебе им тоже хочу попросить прошения, сказать имени брата, обида не держи, зла сильно не там, не принимай душа, сердце, короче, чтобы не болел никогда у тебя. Прости меня, там движ-миш между нами, если какой-то кривой был, там взгляд не тот несет, короче, этот, ну вот, движение, поступок, все. Давай не будем, я вот тебя обратно по спине хлопаю, сзади обнимаю и говорю тебе, братишка, давай, пожалуйста, прости меня, не обижайся, братан. Есть

ебаный халат, блять. Два глаза, один хуй, 32 зуба. Это все, что мне нужно, сука. Два глаза, один хуй, 32 зуба. Это все, что мне нужно, сука.

То, что было реальным, теперь стало абсолютно ненормальным. То, что было реальным, теперь стало абсолютно ненормальным. То, что было реальным.

меня по жизни нету планов. Осень, я бухаю постоянно. Впрочем, спеть вам про вино и про дождик за окном было бы по меньшей мере странно. Я совсем от жизни оторвался. Осень — это день, что мне остался. Впрочем, это все равно, ведь про осень и вино я уже и сам заколебался. Тоя, чья там рожа в зеркала? Тоя, я испытываю страх. Я боюсь, мне суждено, ведь про осень и вино, ведь каков простор, таков размах. Но я себе

я бы мог. Это все вранье и бог и рок. Только видно заодно, это осень и вино, север, юг и запад и восток. Допою и брошу все за раз. Завтра же, сегодня же, сейчас. Мне и самому смешно, что какое-то говно нам мешает, убивает нас. Я хочу, чтоб жизнь была другой. Я хочу побыть самим собой. Ну а если я никто, я ботинки, я пальто, паутины мною сотканы. Ну а если я никто, я ботинки, я пальто, паутины мною сотканы.

0: Фишка даже не в том, что это, блядь, рэпер в обсердрак ебучий поджигдок, блядь. Ну, такой, знаешь, приличный гомосексуализм, блядь. С компьютером Макинтош, нахуй.
1: Ну, нахуй. 14.88, белая чуваша. Боб на микро, давай.

0: криминальные меры. Дениса Каверта соснул анонимно, на губах сперма, но никто не узнал. Все ради идей, брат.
1: Ради идей, брат.

0: летит. И крайние меры Дениса Калберта. Сосну анонимно, на губах сперма, но никто не узнал. Крайние меры Дениса Калберта. Сосну анонимно, на губах сперма, но никто не узнал. Все ради идеи, брат.
1: Шляпный дел мастер, ну хули, бля, я не...

Скарблет Флейва, Катберг, блядь. Катберг. Лубрикант, блядь, ебаный, да, пошел.

и поливает вином, и откуда-то сбоку с прицельным вниманием летит электрический пес. И мы несем свою вахту в прокуренной кухне, в шляпах из перьев и в трусах из свинца. И если кто-то издох, а то душ не тот, ряд не заметил потери бойца. И сплоченный

0: Hey, bonehead.
1: Coco, extra.

0: по низкой процентной ставке. Здорово жить. В большой семейной упаковке. Здорово жить. Со вкусом летней клубники.
1: В борьбе с насморком.

0: игрок станет нам семьей, а ты выгнера попсу не занимайся ерундой.
1: Каталуне!

Я умираю, ты думаю, тоже скоро закончишь с делами. Белый кораблик плывет в кровеносный поток. Кошки сживали меня, словно терзали.

Все, спасибо, братан. Обнял, поднял, все ништяк от души, братка. Рахмет, рахмет, саубол, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, анау, манау, сыр, бзал, возим, блесн, гой, видал, туда-сюда, видал, там, чик-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-бан, тук-да-б

непробудный сон. Под этой всеобъемлемостью кроется пустота. Что ж это за жизнь? Я не хочу ее. Чему я так научусь?

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Вся планета жила в эти дни под впечатлением полета Юрия Гагарина. И у каждого был один вопрос: кто же он первый? Вот что рассказывал он сам.
1: Многие интересуются моей биографией. Как я читал в газете, нашлись несерьезные люди в Соединенных Штатах Америки, дальние родственники или князей Гагарина, которые считают, что я какой-то их потомственный родственник. Я простой советский человек. Родился я 9 марта 1934 года в семье колхозника. Место рождения — Смоленская область, Гжатский район.

вооруженных сил Советского Союза был включен в состав кандидатов по отбору космонавтов Советского Союза. Отбор этот прошел и, как видите, стал космонавтом. Прошел соответствующую подготовку, которая разработана нашими учеными. Подготовку прошел успешно, технику изучил хорошо.

нашу землю. Береговая линия очень хорошо видна. Вода в океанах, морях, острова очень хорошо видны. Постоянно вел работу, очень был загружен. Нужно было производить наблюдения, репортаж по всем каналам, запись наблюдений в горжурнал и другие работы. Следить за оборудованием, контролировать оборудование корабля. В заданное время принял воду, напился, покушал. Все это никаких физиологических затруднений не вызывает в организме.

Move your

Перемен больше не требуют наши сердца. Айрат. Студенты выложили такие видео со мной в интернет. Говорят, набрало тучу просмотров в Ютубе. Чувствую себя немного униженным, но понимаю, что сам виноват. С этой недели я не пью. На следующий новогодний корпоратив там можно, но на этой неделе надо взять образа, как говорит банщик. Иду по территории завода на смену. Еще темно. Старые здания, в которых некогда кипел трудовой процесс, уступают место новым застройкам. Медленно и жестоко 21 век вгрызается в завод. Смотрю на брошенный в перепаханном поле после сноса цеха трактор. Заметенный слегка снегом, он похож на павшего бойца, уничтожившего немалую часть войска старого времени. Времени, когда наш завод был крупным предприятием, когда тут смеялись молодые советские женщины, неся в столовые купоны на обед. А крепкие веселые мужички тихонько сливали этанол с труб и поровну делили после смены. Теперь люди старого времени обветшали, женщины покрылись морщинами, внуками. Мужички впали в апатию, алкоголизм и неспособность защитить свои храмы, свои могучие, но невыгодные цеха. И их пожирают новомодные склады с яркими цветными стенами, здания, построенные без единого кирпича. И я тоже принадлежу к этому немощному войску. Это угнетает меня. И я не знаю, как выбраться из этого. Как лягушку в теплом болоте, меня тут держит абсолютно все. Каждый угол краснокирпичных уродцев, каждый вентиль, каждые трубы вцепились в меня крючками прошлого. И чтобы вырваться, нужно переменить много энергии. Но если мы и можем вырваться, новое время не примет нас. Мы пережиток. Чем я могу быть полезен обществу, в котором сфера обслуживания важнее сферы производства? Ебалом торговать не умею. Хотя новшества еще слабы на этой территории. Я вижу вдалеке мельтешение новеньких погрузчиков и безостановочное движение кранов. Но 21 век пока только осматривается, как конкистадоры при первом знакомстве с индейцами. Обмен безделушками, дружелюбные жесты. Скоро все изменится. И я должен буду сделать выбор. Предать старое время, устроиться на новую работу, изучить интернет. Или остаться верным, заранее обреченным на полнейший провал. И ходить этим наивным индейцам в телогрейке, надеясь, что

наш цех окажется сильным и производительным, и его никогда не закроют. Около 190-го стоит «Волга» Жука. Он, кстати, вполне вероятно, что сможет, как говорит Волков, «шмык нахуй», перепрыгнуть в новое время. Он легко принимает перемены. И плохие, и хорошие. Как дворовый пес. Получил сапогом в бок. Ничего, ничего, такова жизнь. А если котлету старую кинули? Раздолье. Проступит слеза благодарности на мохнатой щеке. Завиляет репейный хвост. Ну, молодец, в общем-то, подстраивается. Не пропадать же. Оцинкованная дверь, тошнотворный запах, тусклый-тусклый свет в коридоре с когда-то зелеными стенами, трубы слева, кабинет начальства справа, скрипучая дверь на пружине в бытовку, фиолетовая древняя занавесочка перед мужской раздевалкой. Переодеваюсь. Банщик заговорчески подмигивает, не произнося звуков, так как в раздевалке курит жук. Мотаю головой. Тот приподнимает бровь. Я в ответ поджимаю губы. Вот так, типа, все, баста. Банщик сокрушенно качает головой. Жук, увидев, что я трезвый, оживился. Хоть какая-то малюсенькая надежда на спокойствие относительно хотя бы одного персонажа из десятка подчиненных. Мышиный просвет в череде неудач его прокладочей жизни. «Чего, Айрат, опять пить будешь?» «Не, не тянет сегодня». «Разве тебя можешь не тянуть?» «Я алкаш, что ли, по-твоему?» «А что, нет, что ли?» Не успеваю ответить, как встревает банщик. «Костя, алкаш – это не тот, кого выпить тянет. Вот посмотри на меня, я алкаш?» Жук мешкается, не в силах признать это. Все-таки банщик заметно старше его. «Скажи уж как есть. Алкаш и есть алкаш. Но меня не тянет выпить. Я просто из похмелья не могу вылезти. Начал пить от безделья, а с похмелья мне тяжело. Мотор заглохнуть может». Банщик, раздевшись до майки, стучит себя в грудь, высунувшись из-за шкафчика к жуку. Повествует он драматическим тоном. Кажется, еще чуть-чуть, и он заговорит сквозь слезы. «И мне вмазать надо обязательно, чтобы не умер нахуй. Вмазал раз, вмазал два, все, день закрыт, очередная пьянка. И вот уже вторая неделя пошла. А когда гости хуёсти все бухают, меня никогда не тянет. Хуйня это все». Костя затянулся, засомневавшись. Наверное, начал вспоминать свои загулы. «Я не верю, что Айдар не тянет выпить, но спорить с ним не буду. Трудно это дело». Смотрю на его шкафчик. На полочках бардак, внизу навалены инструменты, в валенке торчит разводной ключ. Во втором наверняка бутылка. Пришел Леха на смену, он живет далеко, ему разрешается немного опаздывать и раньше уходить. Но несмотря на это, он почти никогда не опаздывает. «О, мастер пожаловал!» Костя, кивая мелко головой, крепко пожимает ему руку. У Лехи тут же звонит телефон. Какие-то вопросы решает, куда-то ездит после работы, какой-то шабашкой занимается. Вот они с Ленаром не пропадут, 21 век их примет. А мы с Наилем... Эх, бля, махнуть что ли рюмочку... Лук. Наиль. Сегодня моя первая ночная в 190-м. Вестник тоски Рашидыч раскидал нас по разным сменам. Иду по свежевыпавшему мягкому снегу, покрывшему толстым слоем протоптанной к цеху тропинки. Снег не унимается и продолжает сыпать, попадаясь струями в свет фонарей у дороги. Собаки шлепают в сугробах, завидев приближение человека. Кто-то из своры пытается глупо гавкнуть, но, видимо, осознав свою оплошность, замолкает. Качается на ветру лампочка над железной входной дверью, скупо освещая небольшой полукруг со следами скребка, попыткой пару часов назад разгребать проход. В раздевалке аппаратчики «Волчок» и «Полчок». О том, что мы вчетвером должны сделать, сообщает корявая запись каракульки. Смене Г. Сделать в ночь 3 загрузки 5312Т в реакторах 81, 82, 83. По рецептуре. Дальше идет перечисление компонентов. Каракулька – технолог, Надежда Борисовна. Женщина пенсионного возраста, с таким выражением лица, как будто она перекатывает за щеками по карамельке и боится их случайно проглотить. В общении дружелюбно, пока дело не коснется вопроса ответственности. Тут она способна мгновенно переходить на истеричные нотки, хамить, угрожать, громко кричать достаточно неприятным визгливым голосом, взывая к выполнению рабочими и мастерами своих должностных обязанностей, в которые, по ее мнению, входит практически все, на что может быть способен человек. На самом деле, конечно же, она просто хочет скинуть с себя ответственность и прикрыть свою старую задницу технолога, обвинив всех нижестоящих, чтобы Рашидыч не осерчал, не усомнился в ее компетентности. А поводы докопаться до нас у нее всегда есть. Сейчас, наверное, она уже дома, нянчится с внуками, поэтому не сможет

0: увидеть, как полчок вытаскивает из шкафчика пакет с несколькими баллонами пива. В чайной кружке с надписью «С 23 февраля», подаренной в прошлом году женщинами цеха, уже оседает пена. Он еще в трусах, не успел переодеться. Довольно сверкая лысиной, 40-летний полчок прикуривает и, посмеиваясь, обращается к Женьку, которого мы с Айратом прозвали «Волчком». Волчок, Женек Григорьев, насмешливый крокодил с наколками из армии. Любит хохотнуть, сверкнув несколькими пустотами от зубов. Уже за 30. Живет недалеко от завода и ходит на работу пешком. Нездоровый роман с алкоголем, затянувшийся на долгие заводские годы, медленно, но верно разрушает его брак. В его рассказах присутствует жена с маленькой дочкой, в ореоле недовольства его загулами. На фотографии с экрана его заляпанного телефона его жена выглядит весьма прилично, даже слишком для такой обстановки, для такого волчка. Волчок служил на флоте, что составило одно из крупнейших государств на карте его биографии и часто всплывает в его воспоминаниях. Там он видел другие страны, других людей, другие отношения между людьми и другие виды фауны. Видел огромных крабов. Потом он осел здесь. Волчок рыскает между деревянными шкафчиками, чьи хозяева уже безмятежно спят перед утренней сменой, и пальцем поддевает дверцы. Насколько фанера, зажатая замком, поддастся, раскрыв щель? Достаточную, чтобы туда проскользнула рука до изгиба локтя и смогла нашарить чужие ценности. На полке пальцы его могут нащупать в коробочке чайные пакетики принцессы Гиты, которую Айрат в предосторожности задвинул подальше к стенке. Пальцы вытянут пару пакетиков, уронив коробку на бок. И когда на нее падет дневной свет, то коробочку увидит в открытой дверце расстроенное лицо Айрата, заметившего вторжение. Пальцы могут выдернуть несколько печенек из пакета лузги или выковырять пару сигарет из пачки, припрятанной на утро Винстона у Лейли. Кто-то, как и волчок, свой шкафчик не закрывает, но это вернее всего такие же щипачи. Например, Славка Побраз. Напрасно волчок каждый раз в надежде распахивает его сиротливый шкаф. На полке лишь пара толстых учебников с институтских времен ПАПАХТ – процесса аппарат химических технологий. Со времен, когда Побраз заканчивал химико-технологический и начал подрабатывать мастером в этом цеху. Волчок рыскает. Полчок полуодобрительно, полуосуждающе комментирует его рейд. Волчок похохатывает. Полчок думает, не было бы сегодня меня, он бы залез и в мой шкаф. Затем волчок приносит на стол бутылку. «Давай, студент, за первую смену!» Подтягивает Линаров свой обряд. Посидели, параллельно собираясь и одеваясь. Зазвонил рабочий старый телефон на столе с журналами. Полчок пошел брать. «Это Рашидыч, не спит и из дома беспокоится. Приступили ли к загрузкам?» Напялив робы, выходим вереницей из раздевалки. Волчок щелчком отправляет бычок через приоткрытое окно раздевалки с решеткой в ночной сугроб. Всем хочется как можно скорее закончить загрузки и вернуться к начатому. Технология неказиста. В реактора заливается поочередно согласно рецептуре вода, кислота, моноэтаноламин, МЭА, метанол. После добавления к кислоте МЭА температура подскакивает, и надо ждать часок, пока реактор охладится. Все тут приноровлены и, подобно матросам, снуют по лестницам вверх-вниз. Вот волчок схватил тележку и побежал к печке. Печка хранит в себе МЭА. МЭА, тутошние броды называют его именно так, МЭА, моноэтаноламин. Воняющая аммиаком вязкая маслянистая жидкость.
1: Моноэтаноламин способен вызывать раздражение слизистых оболочек. Токсичен для сердечно-сосудистой системы, почек, желудочно-кишечного тракта.
0: Студенты уже успели вычитать в интернете про это вещество. Хранится он в железных синих бочках, на которых бродами белой краской накорябано – МЭА. В камере обогрева или печке бочки греются. Печка – это кирпичная каморка с тремя секциями и, соответственно, с тремя дверцами. Дверцы закрываются снаружи вращающимися запорными винтами, сверху и снизу. Кое-где осталось по одному запору. Обычно нижние открывают, сбивая сапогом. Внутри печи невыразимый дух аммиака и склизь подтаявшего МЭА. Пол печки в виде валиков, чтобы бочки можно было перемещать, скатывая. Потолок и стены оббиты теплоизоляцией и покрыты слоем фольги. Все и вся измазано липким и маслянистым. Среди бродов к МЭА относятся с суеверным страхом. Когда-то давно проникла информация, что он вызывает импотенцию. Но, так как страх суеверный, то и респиратор при вхождении в печку все равно не надевают. Волчок занырнул в душную камеру, задержав дыхание. Привинтил крышечку бочки, вытянул ее наружу и поддел на тележку. Попер, сморщившись. Полчок сдвинул на щитке под реакторами ручку выключателя. Зажужжал насос, забирая воду из огромной емкости бочки. Полчок полез наверх и кинул шланг, из которого уже выходили первые плевки воды, в горловину реактора 8.1. Счетчик начал медленно ползти, отщелкивая десятки литров. Захотелось что-то сделать, чем-то помочь этим сосредоточенно снующим парням. Студенту и мне велели поднимать ОЭДФ и НТФ. Броды их так и называют. Порошкообразные кислоты. Хранятся они в мешках на улице. Два рядом стоящих поддона. Таскаем холодные закоченевшие мешки к подъемнику, я обняв, а Ленар кинув на плечо. Выпитое разгоняло, приглушало грохот цеха. Мешки один за другим падали на железный лист. «Ты считаешь?» — спросил Ленар, вытирая тыльной стороной перчатки, взмокший под шапкой лоб. «Я на какое-то время завис», — почесывая затылок. «Вроде считал до какого-то момента. Потом, видимо, задумался о чем-то». Он вздыхает. Начинаем перелопачивать наваленное, отсчитывая снизу. Наверху уже маячит рожа полчка. «Все?» «Да!» Крик тонет в звоне, работающего под боком маленького комара-насоса, засасывающего воду. Полчок нажимает кнопку, и погрузчик начинает ползти вверх. Там они в две руки проворно снимают мешки и швыряют к пузатым туловищам реакторов. Волчок ножом вскрывает мешкам бошки. Полчок, весь в кислотной муке, засыпает их в горловину. Торопится. Белый порошок то и дело летит мимо. Волчок уже мчится вниз. Не успеваю уследить за последовательностью процесса. В оставшуюся открытой после нас заднюю дверь, с любопытством, повернув голову, смотрит пес. «Дверь закрывает за собой, трубы промерзнут. Заебешься потом отогревать». Волчок на ходу закрывает дверь на длинный крюк и, пробегая мимо нас, говорит: «Айда наперекур». Полчок идет поверху, тоже в сторону раздевалки. Закончилась водка, в ход идет пиво. Волчок снаряжает полчка за догоном. Время приближается к 12 ночи. Скоро закроется единственный магазин у завода, где в это время продают алкоголь. Уверяет, что закончит загрузки сам, чтобы не терять времени. Полчок соглашается с таким эффективным планированием. Сует, скомкав в карман, черный пакет. Допивает из своей кружки пиво. Снова поднимаемся, выходим в коридор. Полчок на улицу, а мы с Волчком и Ленаром в цех. В цеху взвесь кислотных паров. Полчок залезает наверх, нам велит подтащить бочку с моя на электронные весы. «Эту?» — кричу наверх Волчку, указывая на одну из синих бочек, стоящих в ряду. «Да!» Волчок, не оборачиваясь, отвечает, крутит вентиль. Цепляю тележкой край железной бочки, липкие края соскальзывают с железяки. Подлетает Ленар, помогает удержать накренившуюся бочку. А Волчок уже мертвецки пьян. Мы развозим обратно в печку остатки. Проходя по цеху, замечаю, что Волчок улегся на пластиковых бочках на спину и засыпает. Ленар идет будить его. Все мелькает и грохочет. Мир сужается до пределов суматошного ночного цеха. И воронка из звуков труб, разбитого на полу кафеля, закручивает меня. Возвращается, спрятав голову в воротник шинели по сугробам, Полчок. Он лазил через бетонный забор. Он вываливает на стол покупки, купил большой баллон пива, водку и пакет зеленого лука. Волчок смеется, перебирая в руках луковые стрелы. Бабка там около магазина стояла с пакетом. Вот купил, хули, жалко бабку. Закуска будет. Откуда она там ночью оказалась-то? Да хуй знает. Улыбается про себя довольный Полчок. Удивил. Волчок продолжает ржать, смотрит при этом на Полчка. Тот, улыбаясь, снимает шинель. Они садятся за стол. Волчок бросает перед собой пучок лука. «Вы все там сделали?» – спрашивает Полчок Волчка. Он считается главным в смене. «Да, все, я вырубил реактора. Анализы отобрал». Волчок разливает. «Ну, если хотите, можете домой идти», – обращается к нам. Время 3:00 утра. Переодевшись, я выхожу из цеха. Не хочется тут ночевать. Метель прекратилась. На волнами улегшийся снег светит желтым фонари. Все так и должно быть? Конечно же нет. Мрачная тяжелая круговерть вращает жерновами, затягивая нас. Нахлобучив на себя тулупы, угрюмо жмется охрана у проходной. Стараюсь придать своему шагу ровный ритм. Сняв перчатку, замерзшими пальцами пишу СМС Айрату. Что-то про то, что надо искать выход. Подъезд. Здесь я живу.

0: спиздили. Айрат. С утра приходит наша смена. За ночь навалило снега, а так как в сторону нашего нынешнего цеха людей ходит немного, то все тропинки завалены по колено. Их никто не чистит. Помню, в том году Лейля рассказывала, как застряла на этой дороге, увязнув почти по пояс, и заплакала. Я прихожу на работу с мокрыми носками. Можно, конечно, было идти по главной дороге, но это кажется дальше. Наиля я почему-то не увидел. Хмурый Волчок сказал, что он пошел пораньше. В раздевалке царил зловонный перегар. Волчок только просыпался, передавая Лехе смену. Они что-то взволнованно обсуждали, поглядывая на одну из бутылочек с анализами своих ночных загрузок. Леха ничего не понимал. Смотрел прямо в глаза сменщику, и было видно, что он и десятой части не воспринимает из всей информации, что скупо выстреливает ему Волчок, шевеля сухими губами. Волчок становился все грустнее. В раздевалку, отмахнув занавесочку, вплыл банщик. Как призрачная бабочка-бражник, переместился к своему шкафчику, но остановился возле Лехиного. Что-то хотел сказать, но передумал и прислонился к нему спиной. Закрыл медленно глаза, сполз, задирая к плечам светло-бежевую зимнюю куртку на пол. Оказавшись на корточках, выдохнул. Ему нужно сейчас только одно. Но он хочет выдать нужду в алкоголе за нужду в понимании. И за эту игру можно давать Оскар. «Чё, Айдар, не задалось утро?»
1: «Всё проебал. Всё. Нечего больше проебывать. Дальше пить уже преступление. Андрей!»
0: «Стоп, машина. Как там тебя?»
1: «Лёха, займи 100 рублей. Умру нахуй!»
0: Лёха оглянулся на него. Но Полчок буркнул что-то, достал из шкафчика больше половины бутылки водки и протянул в дрожащие благодарные руки. Айдар, кажется, готов был заплакать.
1: «На руках буду носить, слышишь? Благодетель ты наш!»
0: День начался довольно сумбурно. Каракулька что-то недовольно жужжала в коридоре. Рашидыч носился в лабораторию. Жук дергал Леху от реактора в кабинет и обратно. Как выяснилось, смена Г перепутала ночью бочки. И вместо МЭА закачала в реактор какой-то неонол. В итоге реактор дыбится пеной, и вся загрузка испорчена. Рашидыч велел всех собрать в раздевалке. Жук, смирный, как мальчик на поминках, подходил к каждому и тихим голосом, доверительно ложа руку на плечо, говорил что-то и легонько подталкивал в сторону коридора. Потом шел к следующему. Его глодали ужас произошедшего и счастье от непричастности к трагедии. Лицо его выражало больше сочувствия, чем выразило бы лицо врача, говорящего, что у вас серьезный недуг. В раздевалке все расселись, последним зашел Жук и глазами дал понять, что за ним идет начальник, чтобы все притихли. Я не знаю, как описать этот взгляд. Банщик остался сидеть на корточках, прислонившись к шкафчику. Начальник зашел, медленно и спокойно заговорил.
2: «Здравствуйте, кого не видел, значит. Собрал вас тут, так ведь? Произошло следующее. Смена Г, смена Гарифуллина. В реактор 8.2 залило вместо моноэтаноламина 400 литров неонола. Так ведь?»
0: Слово «неонола» было акцентировано и сказано с характерным удивленным движением головы чуть вперед.
2: «Загрузку можно сливать в канализацию. Мы не настолько богаты, чтобы так поступать с имуществом. Социализм кончился, ребята, так ведь? Еще реактор полдня мыть надо и, возможно, пропаривать. Я поговорю с Гарифуллиным, позвонить мы ему не можем почему-то, так ведь? В пятницу теперь их увижу, будем разбираться в любом случае, почему такая ошибка произошла. Надо внимательнее, значит, следить за рецептурой и что вы берете из камеры обогрева. А если ночью кто-то устает и не может работать, мы поставим график 3.1. Там никто по 12 часов работать не будет, так ведь?»
0: Слова его прерывались поворотами головы каждому персонажу. Банщик лишь изредка поднимал голову и, встретившись с ним взглядом, понуро опускал голову на колени. В глазах сквозило просто космическое горе.
1: «Блядь, я ничего горше этих глаз не видел, вот клянусь». «Нет, Киям Рашидович, ребята, наоборот, по 12 часов хотят работать».
0: Костя подобострастно замотал головой, представив, что в случае изменений будет отвечать и за состояние утренней смены, и за состояние послеобеденной смены.
1: «Ну что делать, Константин Иванович, если не справляются?» «Ну, это уж исключительный случай, так сказать. Поймут ошибку», – торопливо закивал Жук. «Так, и второе».
0: Рашидович прищурил глаза, и взгляд его стал довольно неприятным.
2: «Кто-то за прошедшую неделю срезал нержавеющие трубы».
0: Все посмотрели на него и друг на друга. Больше вопросов не последовало. Потом пошли химические частности,

0: касающиеся использования неонола и МЭА, а под конец Жук принес инструкцию, в которой все расписались, не читая. Слесарь Айдар попросил расписаться за него Леху.
1: Рука не пишет, ты пойми!»
0: Леха недовольно поставил за него подпись и пошел в цех. Они вместе с Равилем в чистых реакторах начали делать загрузки, предварительно пройдя вместе с Каракулькой по цеху и подписав все бочки белой и красной красками. Ей тоже досталось, судя по ее злобным причитаниям. «А я сегодня не пью. И так нервотрепки хватает». Весь шлак, что натворила ночная смена, мы слили в бочки, в надежде, что Каракулька когда-нибудь придумает рецептуру, по которой мы, как алхимики, подобно золоту из железа, сотворим ингибитор соли отложений из этого брака. Но скажу наперед, что в итоге мы тихонько, по бочке за ночь, будем сливать это в канализацию, говоря Рашидычу, что добавляли в реактор. Такова тайная директива Каракульки, и никто с ней не поспорит, по той лишь причине, что слить проще, чем закачать. А реактор пришлось пропаривать, потому что в дальнейшем, что бы туда ни залили, пойдет пена. Старик пошел показывать, как запускается парогенератор, где надо открывать перемычки, где подсоединить шланги, где следить за температурой, где за уровнем воды. Я запомнил процентов 30. Все включили, парогенератор зашумел, насосом закачивая ледяную воду и превращая ее в перегретый пар, который, как говорят местные, способен очистить даже их телогрейки, во что верится с трудом. Айдар, притворяясь вовлеченным в процесс, постоянно рвался глядеть на термометр и проверять уровень воды в расширительном баке. Моей задачей было закинуть шланг в реактор, накрыть крышкой и тряпкой и время от времени снизу открывать вентиль, чтобы слилась пропаренная грязная вода с пеной. Работа не бей лежачего, заскучаешь. Через час она мне окончательно надоела, и в перерыв я пошел в раздевалку. Меня чуть не шиб Кьям Рашидыч, крича за спину куда-то назад. «Спиздили!» Я зашел в раздевалку, на лавке сидел, хитро улыбаясь, Банчик. «Чё такое?» «Да вентиляторы у него пропали». «И где они?» «В металлоприемке где еще?» «Как так?» «Спиздили!» Банчик медленно рассмеялся, осоловело глядя мне прямо в глаза.

0: такое советская власть? Что такое советская власть?
1: Where are you right now?

души над ванной, подмывала и балдела от своих движений гладких. А когда струю из душа навела, чтоб смыть всю пену, то от кайфа от такого сиськи тут же дыбом встали. И давай тогда пизденку, ты лимонит, что из мочи, этой струей упругою, чтоб сам всем с катушек съехать.

хозяевам хватит крови, но как рабу, так и хозяину отмерено все в итог комедионов. И времен всех кино огонь суда сожжет, и театр, и масье кукловода, и танцующего рэй, бутылки пьеро. А нам хамам, что пить меды, не струсить бы до утра, когда закончит танц.

А в дурдоме снова танцы. О, ес! А после всей тусовки мы пойдем на выборы. О, что за сексапил этот кандидат? Он похож на солиста моей любимой группы. Я, да ты, да мы в натуре, пацаны. Еще две пробки спрайта, мы получим призы. Путевку на Багамы, крутую рэп-кассету и солнцезащитные очки. Ты прав, оторвись, сегодня рок до утра. Киндер-сюрприз, муми-тролль, мы с медведями и шура. Не забудь предохранить, все равно не будет мамы. Тетя Ася не пришла, мама неделю драет ванну. Родриго бросил Сару, все мужчины козлы. Героин это круто, просвет.

Teenage God, get up on speed.

Откуда у тебя пистолет, а? Откуда у вас вообще все? Вы откуда нахуй прилетели сюда? Как ты это получился? Из чего? Вы все? Я вас нихуя не понимаю! Не понимаю!

0: похую. А ведь вы же, вы все, все ваше поколение. Вы же поезда водите, самолеты, адвокаты, между прочим. На атомных станциях работаете. А главное, нахуя вы работать-то идете, а? Все похуй, идут работать на такие ответственные работы, а потом... Что пиздец наступает в обществе!
1: Сейчас милицию вызову.
2: Тащик, ну-ка успокойся.
0: Да ладно, понял он, я спокоен.

Я так же, как ты, рожденный страдать. Я так же, как ты, боюсь умирать. Я так же, как ты, просыпаюсь бежать. Я так же, как

0: Братанка, по чуть-чуть, давай еще чуть-чуть. Братан, насыпь чуть-чуть, давай еще чуть-чуть. Давай-ка по чуть-чуть, братан, насыпь чуть-чуть. Давай еще чуть-чуть, давай еще чуть-чуть.
1: Не, ну ты заебал, ты хоть раз в жизни можешь мне нормально насыпать или нет, а?

0: братка, по чуть-чуть, давай еще чуть-чуть, брата, насыпь чуть-чуть, давай еще чуть-чуть, давай-ка по чуть-чуть, брата, насыпь чуть-чуть, давай еще чуть-чуть, давай еще чуть-чуть.
1: Фу, все, я больше отвечаю не могу, эту хуйню курить, блин.
2: Да давай еще по чуть-чуть.
0: Давай-ка по чуть-чуть, давай еще чуть-чуть, брата, насыпь чуть-чуть, давай еще чуть-чуть, давай-ка по чуть-чуть, брата, насыпь чуть-чуть, давай еще чуть-чуть, давай еще чуть-чуть.

ищут карты и ножи в каждом закуточке. Но в трусах там чё-то есть, но это ж не заточки.

народа дела, имя народа родная, честь горда. Сердца, северенка, шагай, северенка, победная сладость года. 7 лет, 7 детства, страной летят великой. 7 лет, 7 страниц, не бывало чудесных книг. 7 лет, 7 побед, нашу землю вперед ведущий.

пощумевшей будке глядел в ужасе мертвый сторож, как в кроватке под самой тучей спал, сопел, улыбался ребенок. Ветер перевесился вывески в городе,

Это загулявшая веселая стая, а потом мы сорвались вместе с ветром. Клочья шерсти, птицы, звезды и листья, и смеялись песчаные трубы над обо...

Есть разрешение у торговцев анашой, есть разрешение у украинских путан, и мен сочувствуя кивает головой.

powerful, powerful.

А вы не бойтесь, дяденьки, тетеньки, у меня хороший вкус. Я обижаю только плохих, хороших я сам боюсь. Зовут меня, зовут Каю, рисуют с рогами.

ты. Нет, не траур, это счастье. Жизни нас и не жалко. Набери за победу. Это черные береты. Это наши, крикнул деда. Жизни нас и не жалко. Набери за победу. Это черные береты. Это наши, крикнут к

Слушайте, слушайте, говорит Ленинград. РВ-3, РВ-3, волна 1000 метров.

0: Caturro proletariato! Ora!
1: Ура! Я заберу, что все перероки, и за ушаму перероки!

путевку в жизни, а ты отталкиваешь меня, словно жим от груди. Награди меня герпесом, и у меня будет вся коллекция болезней. Существование становится еще интереснее, когда засыпаешь на автобусной остановке, а просыпаешься в сельской ментовке. И тромбоз ног не дает убежать даже. Спи с женщинами размера баржи, из сажи чистишь зубы, как много лет тому назад. Сергиев Посад так красивый.

больше тебе помидоры в очко запихивать, ведь ты будешь хихикать. А я сожгу хинкальное под названием «Большой пельмень». Укради мне приправы до поджога, я расплачусь страницами словаря Ожегова. Словаря Ожегова. Это последний куплет. Извините, но так нужно. Ничего не изменить.